я стараюсь, успеваю, но нахлынет печаль. Где-то шарик мой летает, и медовый пряник тает. Ах, как жаль,

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: А мне ни та не снятся и не гали, а не поля родные, не леса. А в Сенегале, братцы, в Сенегале, я такие видел чудеса. Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы, плеск волны, мерцание весла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Хоть французский я не понимаю, и она по-русски нифига, но как высока грудь ее нагая, как нога, высокая нога. Не нужны теперь другие бабы, всю мне душу Африка свела. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Крокодилы, пальмы, бабабы и жена французского посла. Дорогие братья и сестрицы, что такое сделалось со мной? А все мне сон один и тот же снится, широко экранный и цветной. И в жару, и в стужу, и в ненастье все сжигает он меня дотла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла. В нем постель распахнутая настежь и жена французского посла.

заслышав французскую речь, вспоминаю далекие годы. Я с французом дружил, не забыть наших встреч. Там, где Неман несет свои воды, там французские летчики в дождь и туман по врагу наносили удары. А советские парни в рядах партизан воевали в долине Луары. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому

нитки дружи. Что ты делаешь нынче, французский собрат? Где ты ходишь теперь, где летаешь? Не тебя ли окликал я, бонжур, комарат? Отвечал ты мне, здравствуй, товарищ. Мы с фляги одной согревались зимой, охраняли друг друга в полете. А потом ты в Париж возвратился домой на подаренном мной самолете. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.

0: говорить о них и дружить. Я приеду в Париж, все дома обойду, под землей весь город объеду. Из Нормандии летчика там я найду. Мы продолжим былую беседу. Мы за правое дело дрались, комарад. Нам война ненавистна иная. Говорю я, будь счастлив, французский собрат, верность клятве своей сохраняй. В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить. Ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра, ла-ла-ра. Ну а тем, кому выпало жить, надо помнить о них и дружить.
1: Все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».

сидит по снегире, зеленая калитка, железная скоба, жила за той калиткой, знать не моя судьба. Зеленая, зеленая калитка, прошли года.

знаменски, что уж его ты считал тебя невестой, дарил тебе цветы, писал тебе открытки и в ящик опускал в зеленую калитку. Напрасно я стучал.

память о твоем на каждой тонкой ветке сидит по снегу. Тебя вновь окликну дням прошлым не судье. Жила за той калиткой, знать не моя судьба. Зеленая, зеленая калитка, прошли меня, но ты тревожишь вновь.

зеленая калитка, крест-накрест ты забита.

В Петербурге 6 часов утра. Доброе утро, наши уважаемые слушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную программу и желаем вам всего самого доброго. Спасибо, что вы с нами.

Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую.

сказал, тогда стучало сердце мне те, кто старше 20. Казались древними почти. И все дни и ночи я старался вовсе поскорее подрасти. Однажды я и эту грань перешагнул, и на себя уже с улыбкою взглянул. И вот живу, и жизнь люблю, своих годов летящих я не тороплю. Ах, как 20 зарисела громко, ах, как в 20 звучали песни громко, не то

глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, и сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

Любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце моем.

Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась, и с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

0: Высоцкий на мелодии.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола.

грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

махнуть рукой. Можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети, можешь совсем уйти.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

Я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду?

стая черных ворон, околделая. Мои перья не втаптывай в грязь. Разве я виновата, что белая я такую на свет родилась?

Я люблю эту женщину, очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину очень. Без нее все не так, без нее все не то. Без нее все становится прочим. Без нее все надежды в аду решето. Я люблю эту женщину очень. Без нее все надежды в аду решето. Я люблю эту женщину очень.

Я не знаю, зачем перепутались мысли и ночи. Только я заявляю открыто и всем, я люблю эту женщину очень. Почему лишь сейчас, где ты раньше была, кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину.

Почему лишь сейчас, где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину очень. Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю

не черный смокинг и не фрак. Мне по плечу простой пиджак. Со мной открытки выпустят едва ли. Иной заслуженный артист глядит не

В чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, подстроит звуки до и ре, и музыка звучит

оптимизма есть причина. Ведь я и друг мой камертон всегда находим верный тон. Всегда находим верный тон. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков рояли. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре. Ему музыка.

играли. Не будь простых настройщиков роялей. Проснется мастер на заре, отстроит звуки до и ре, и музыка звучит.

девичьи сердца. Но меня не знают, как не знали. Цветов мне не бросают, нет, но звуков сладостный букет всегда в руках настройщиков роялей. На чем бы эти гении играли? Не будь простых настройщиков роялей, проснется мастер на заре.

Рано нам встреч не праздновать. У нас судьбы разные. Ты любовь

капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.

0: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
1: Дамы и господа, рейс номер 227 Москва-Париж совершил посадку международного аэропорта «Орли». Просим пассажиров не покидать своих мест до полной остановки двигателя. Спасибо за внимание.
2: Mesdames, messieurs, votre voyage est fini. C'est la vie, Paris. Paris, Paris. Très romantique. Fantastique. Au revoir. Nous vous souhaitons bonne chance, bon voyage dans la rue.

поет, забудьте сердце, сердце волнуется, под что не покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не

0: Высоцкий на мелодии.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нел, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радиоканал «Мелодия».

Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20-й век прокралась ты, оборожив лиху беду мне.

тону в твоих бездомных, в твоих загадочных глазах. Все решилось проще бы, проще бы, проще бы 300 лет назад.

С яблонь цвет облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист молодой. Ты признайся, кого тебе надо. Ты скажи, гармонист.

Может, радость твоя недалека, да не знает, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь.

Тереза, Тереза, я слышу, как шепчут тюльпаны. Сорвите нас, берите нас.

0: раздаются тары-бары.
1: Тары-бары, тары-бары.
2: К нам приехали гусары.
1: О, гусары, о, гусары.
0: Все красавцы-кусачи.

0: ноченьку немало. Баб с солдатами шептала: без тебя хоть милый плач, протруби мне трубач. А когда зарю сыграли, бабы слезы утирали. И в котомке, взяв харчи, о бандиты, уходили трубачи. Через год в каждой избенке народилась по мальчонке. Глотки драли, что сучи, тоже будут трубачи.
1: Ну давай, ребятки, все вместе. Молодцы! Давай, пацаны!

прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня облаком, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому, берег мой. Покажись вдали краешком,

не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному.

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

если папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко. Если мама далеко, нелегко, нелегко.

Москве в отдаленном районе, 12-й дом от угла. Чудесная девушка Тоня согласно прописке жила.

зная тайком. Когда я их вместе увидел на танцах в саду заводском, и сердце забилось неровно, и с горечью вымолвил я: «Прощай, Антонина Петровна, неспетая

спеши, когда мы с тобой вдвоем, и вдали беда скажут да, листья и вода.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей,

Не сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв. Просто встретили

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть. Просто все

Играй, чтобы ласковые очи не спасясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали?

открывает программу композиция 1959 года, созданная французским музыкантом Сиднеем Бишем «Маленький цветок».

Концерт продолжит английский коллектив с названием «Новый водевильный оркестр». В его исполнении прозвучит мелодия «Винчестерский собор».

завершает программу американский музыкант Игги Поп, который исполнит мелодию Горана Бреговича «В машине смерти», написанную музыкантом в 1990 году.

0: На этом наша программа закончена. Мы благодарим вас за внимание. До новых встреч на радиоканале «Мелодия».
1: Высоцкий на «Мелодии».

0: здоровья.
1: То, что доктор прописал.
2: Виктор Чистяков.
3: Концерт по заявкам. Мы включили выступление популярного артиста театра «Румен» Николая Сличенко. Николай Сличенко адресует свой музыкальный привет всем женщинам.

Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником, волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником. Не жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником, волшебником.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником во

0: все хорошее не забывается. Канал «Мелодия».
1: Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо, отчего же мне не спится? Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Нам усталость шепчет «грейся», и любовь заводит шашни, дразнит нас снежок апрельский, манит нас уют домашний. Мне снежок как не весенний, дом чужой и не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. Мне снежок как не весенний, дом чужой не новоселье, хоть похоже на веселье, только все же не веселье. У тебя сегодня слякоть, в лужах солнечные пятна. Не спеши, любовь, оплакать, подожди меня обратно. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Над Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.

на прошлом, на былом, далеко, далеко, за туманами наш дом, а в землянке фронтовой нам про детство снилось.

стороны, мы не все вернемся из полета.

0: Поскольку мы сатирики, позвольте нам заняться своим любимым делом, исполнить сатирические куплеты.
1: Прочитали мы газеты с Павлом Васильевичем вдвоем.
0: Написали с ним куплеты и сейчас их пропоем.
1: Марки есть сельхозмашин, КХУ, КХ-1.
0: Там такие марки есть, что неприлично вслух прочесть.

0: Подмосковный институт напечатал ценный труд.
1: 10 лет решал вопрос, где в Москве растет овес.
0: Пентагеновские волки в космос бросили иголки.
1: А мы ведь можем полететь и в иголки нитку вдеть.

0: Быстро справившись с задачей, мисс вам скажет вуаля.
1: В переводе это значит, вот в чем мама родила.
0: Хоть различие.

смотришь там иной год. Снег идет густой, густой, в ногу с ним стопами тени в том же темпе.

короля признали не того. Ах, ты мармелад, ла-ла-ла-ла.

0: У меня вопрос к свидетелю. Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?
1: Да, испытывал. Он мне сказал, такую личную неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньора, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кичельбан, а впереди капрал идет. Но все равно, не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и в окрестности.

Чтоб быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай кали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дери, не отпускай меня к Мари, а через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом.

0: Стал я точно генералом, если капрала, переживу!
1: Вы слушаете радиоканал «Мелодия». Все хорошее остается.

снежный, и в душе любовь моя не гаснет луч надежды. Пусть рассвет начнется наш, песни друг о друге. Пусть растают, как мираж, острова разлуки.

парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог взлететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому что парень был влюблен в

0: То, что доктор прописал.
1: Геннадий Хазанов.
2: Еще одно объявление делает Озеров, говорящее о том, что когда Карабасу-Барабасу становится трудно, когда он в численном меньшинстве, на помощь сразу приходят два защитника, два матерых разбойника, Дрочина и Грубияна, Лиса Алиса и кот Базилио.
3: Алиса Маврикина. Папа, головушка. Ты знаешь, что сейчас сюда и Дуратино придет? Ой, привет! Ну, погоди радоваться. Ты знаешь, что он несет своему папе Карли? А? Это несет. Тити-мити. Что-что? Ну, эти, которые маленькие, кругленькие, которые звенять. Будильники. Холодильники. Ну, это несет то, что людям обычно за работу дают. Грамоты. Какие грамоты? То, что людям больше не хватает. Мозгов? Правильно догадался. Деньги он несет. Деньги. Ой, великолепно. Я предлагаю их у него немедленно конфисковать. Его сделать? Конфисковать. Это что такое конфисковать? Стыдить, что ли?

0: Высоцкий на мелодии.
1: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу.

рот зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, поживал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями,

видел папу Вовчика. Отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия. Пришла страна Лимония, сплошное чемодание. Взял у отца на станции погоны, словно цацкий я. А из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И оплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем. Из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут в стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а

0: Ножики сперва играли в фантики, пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин до майоров, до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья радиоканала «Мелодия». Сегодня мы предлагаем вам встречу с песнями и мелодиями прошлых лет.

открывает программу композиция 1959 года, созданная французским музыкантом Сиднеем Бише «Маленький цветок».

Концерт продолжит английский коллектив с названием «Новый водевильный оркестр». В его исполнении прозвучит мелодия «Винчестерский собор».

Завершает программу американский музыкант Игги Поп, который исполнит мелодию Горана Бреговича «В машине смерти», написанную музыкантом в 1990 году.

глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но не я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.

Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу.

она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

как живешь, негаданная встреча, как будто вновь к нам молодость вернулась. Дружба, как вино, с годами только крепче. Я знал всегда, что рядом есть твое плечо. Старые друзья

Рентгены, старые друзья, и совесть, и надежда, и счастье жить не зря же мы с тобой, друзья. Старые друзья, хотя при чем тут старость, ведь мы с тобой и верим, и мечтаем. Сколько по земле шагать еще осталось, об этом мы давай не будем говорить. Старые друзья, испытанные люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ним.

Люди, не уставать мы знаем средства, а даже если чуть редеют шевелюры, зато в груди не гаснет сердце, как летят года, а мы спешим за ними.

На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес.

0: А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

тобой вдвоем на причал придем, и без слов все поймем.

0: Россия. То, что доктор прописал.
1: Михаил Задорнов.
2: В одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2 девятых вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го. А не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, которой не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон, говорит, мой вагон пустой. Тот говорит, какой 9-й? Он рассердился, говорит, опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными. Тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю и легли спать в ужасе. Говорит, товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места. Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда. Причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми к 1-му вагону. Их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает, товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят, мы из 9-го вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет всего 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница 2-го 9-го вагона приходит к нему и говорит, мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили 2 девятых вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свое купе и дает радиограмму на следующую станцию «Отцепить 9-й вагон». Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 9-й, 1-й, 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница 2-го 9-го вагона пришла к нему и говорит, мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в 1-м 9-м вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил, курил, курил, курил, курил, курил. Думает, что-то мы долго стоим, опять закурил. Курил, курил, курил, курил. Наконец не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал, вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию.

0: зовут?
1: Таня.
0: А меня Федя.
1: Ну и дура.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Владимир Винокур.
2: Прошел к профессору восьмую. У его в ванне затычки не было. Поставил затычку. Он меня говорит: молодой человек, как мне вас отблагодарить? Я ему тихо, спокойно говорю: меня противно брать деньги. Тут он сполошился. Молодой человек, вы лучше правду скажите. Может, они так сделали, я терплю. Лучше правду, лучше правду. От народ, а? Вот у меня этот профессор пальцем ноги воду в ванне удерживал. А тут сполошился. Я ему еще раз говорю: мне противно врать деньги. Он как закричит: Маша, Маша, жене, значит, закрой форточку, нам пришелец с других миров прилетел. Да вы, молодой человек, садитесь, вам, наверное, трудно на задних-то лапах стоять. Вы к нам на тарелочке прилетели? Я говорю: нет, на тазике я к тебе прилетел.
3: Говорят, мы пяки-буки, как выносит нас земля. Дайте, что ли, карты в руки.

завтра дальняя дорога, выпадает королю. У него деньжонок много, а я денежки люблю.

0: Мита, Пит и весь его отряд. Тело будет шито-крыто, карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля,
0: завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля.

Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Сережка ольховая выше любого пророчества, тот станет другим, кто тихонько ее разломит. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся, мы, изменяется мир. Сережка ольховая легкая, будто пуховая,

0: твоя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа перемены меня злобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, сережка ольховой с ладони ее отпусти. Сережка ольховая легкая, будто пуховая, но сдунешь ее, все окажется в мире не так. И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая, когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
1: Радиоканал «Мелодия».

народ. Найдите ее по приметам. Глаза словно звезды и брови в разлет, и носит

0: Друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Да вы, блин, даете.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».
3: Закаляйся, если хочешь

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

в небо не дыша, и вижу, как летит воздушный шар. А ты стоишь в корзине и печально машешь мне. Кто

Ну кто доставит самолет? Мне в 1830 год, и нет на остановках

ты остановись и спускайся вниз. Состарился мой смокинг от ветров и от дождей, обросся бородой, но ехал за тобой.

и еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего. Ну, заяц! Под крышей дома своего. Ну, погоди.

0: терапия. То, что доктор прописал.
1: Леонид Филатов.
2: Слово царя тверже сухаря. Пошлет на медведя, пойдешь и на медведя. А куда деваться? Надо ведь. Обошел Федот 100 лесов, 100 болот. Но только все зазря. Ни куропатки, ни глухаря. Устал, нет мочи, да и дело к ночи. Хаж с пустой сумой, а пора домой. Вдруг видеть птица, лесная голубица. Сидит, не таится, ружья не боится. Федот. От несчастья, от беда. Дичи нету и следа. Подстрелю-ка голубицу, хаж какая да еда. А вообще-то говоря, голубей ругают зря. Голубь, ежели в подливке, не хуже и глухаря. Голубица. Ты, Федот, меня не трожь, пользы в этом не на грош. И кастрюлю не наполнишь, и подушку не набьешь. Чай заморский господин любит свежий галантин, а во мне какое мясо, так не мясо. Смех один, Федот. То ли леший нынче рьян, то ли воздух нынче пьян, то ли в ухе приключился у меня какой изъян, то ли из царских и закон оглашен такой закон, чтобы птицы говорили человечьим языком. Голубица. Не твори, Федот, разбой, а возьми меня с собой. Как несешь меня в светелку, стану я твоей судьбой. Буду шить, стирать, варить, за обиды не корить, и играть тебе на скрипке, и клопов тебе морить. Федот, что за притча, не пойму. Ладно, лезь ко мне в сумму. Там на месте разберемся, кто куды и что к чему.

0: радиоканал «Мелодия».
1: Над палубой ночь напролет бьют тихие склянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. И слышат ребята во сне хорошее что-то на длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. На длинной волне, на короткой волне, на разных частотах. А мне как ключом не стучи, заботы пустые над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Над пеной морской затерялись в ночи твои позывные. Ах, наша любовь, ты права, одно наказание. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Уходят на ветер мои слова, искрят на вязании. Ушли мы в далекий поход, полгода нам до стоянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки. Усталым радистам уснуть не дает прерывистый свист морзянки.

победу. Или жизнь отпоет мне в бою. Ты молчишь.

А я смеялась, пахнула мятой с полей лугов. И только горечь в душе осталась, а без нее-то

0: А ну, канай отсюда!
1: Точно, канай. И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургской.
2: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия».

Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

ходят пальцы не спеша. Я вглубь себя, как в омут, погружаюсь. Мне кажется, к тебе я приближаюсь. Загадочная русская душа.

ли ты нехороша? Так хороша ли ты нехороша? Рвану в отчаянье на груди рубашку, и ты открыто настежь нараспашку.

осенней безнадежностью дыша, осенней безнадежностью дыша, ты долго ль так продержишься?

0: что доктор прописал.
1: Семен Альтов.
2: Водитель грузовика Кубыки, заметив женщину, которая стояла на пешеходном переходе, затормозил, пропуская пешеходку. Гражданка Рыбец, которая ни разу в жизни ни одна машина и даже лошадь не уступала дорогу, продолжала стоять, ожидая, когда машина проедет. Кубыкин, убедившись, что женщина переходить не собирается, тронулся с места. Рыбец, видя, что грузовик едет медленно, прикинул, что, как обычно, успеет проскочить, и бросилась через дорогу. Водитель резко затормозил и сделал жест рукой, мол, проходите, гражданочка. Рыбец истолковал жест в смысле «проваливай, пока не переехал». И метнулась на тротуар обратно, дожидаясь, по ее словам, когда этот псих проедет. Грузовик встал. Рыбец остановилась, не зная, с какой скоростью он поедет, без чего не рассчитать, с какой скоростью надо перебегать. Кубыкин пришел к выводу, женщина сумасшедшая. Дав задний ход, он скрылся за углом, чтобы она успокоилась и перешла. Рыбец разгадала маневр так. Водитель хочет разогнаться и выскочить на полном ходу. Поэтому переходить не стала. Когда Кубыкин через 40 минут выехал из угла, женщина стояла как вкопанная. Грузовик попятился, не зная, чего от нее ждать. Предчувствуя, что добром это не кончится, Кубыкин решил сделать крюк и проехать другой дорогой. Когда грузовик опять скрылся, Рыбец, не зная, что этот тип задумал, в панике бросилась проходными дворами бежать, с криками «Убивают, спасите!»

березовой моей. Перед Женевой пасмурно и грустно в дни осенних горестных дождей.

Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди!

Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало.

Рами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так со словами, и без слов обломал немало веток.

ни хозяйки, ни усадьбы. Да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

нам студенческих песен вовек не забыть. Наш московский закон понесем мы по свету. Коль дружить, так дружить, а любить, так любить горячей и верней, чем Ромео.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спину.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей,

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

0: Мы споем вам куплеты сейчас. В недостатки повсюду вникая,
1: жаль, что нет к ним припева у нас.
0: Но подумаешь, важность какая. О хорошей и вкусной еде вышла книга сейчас поварская.
1: А что нет этой книги нигде,
0: ну подумаешь, важность какая. Создаются удобства у нас, мчат автобусы вместо трамвая.
1: А что это дороже тяграф,
0: ну подумаешь, важность какая. В магазинах часы без камней, их в ремонт не берет мастерская.
1: Купишь, выбросишь сотню рублей,
0: ну подумаешь, важность какая. Я купил пару новых колод, раз одел, вижу, дырка большая.
1: Купишь, клею замажешь, зальешь,
0: ну подумаешь, важность какая. Будет в зале сидящий народ аплодировать нам не смолкая.
1: Ну а если наоборот,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня –

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Высоцкий на мелодии.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две кор...

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

мелодия звучит, и вдруг опять, как чудо на сне, счастливый смех звенит, и ты идешь навстречу мне. Сыграйте еще раз мелодию любви моей. Мне вспомнилось сейчас все связано.

0: сердца, жить не в состоянии.
1: Смехотерапия. То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: Сейчас я с вами со всеми разберусь. Вот они у меня, здесь все они. Я к юристу со всеми детьми ходил. Вот они. Шутка ли сказать? 9 детей. Или даже 10. 10. Не, или 9. Не, 9, 9. Я же точно знаю. Вот они у меня, все тут. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. О, цельную футбольную команду родил. Вот этот правый, крайний. Самый дорогой. Самый любимый мой. Как его зовут-то? О, Петя, Петя. Петя, Петя, Петя, Петя, Петя. Ах, Петя. А, 32-й год, Днепрогэс. Помню, время было горячее. Я инженером, Даша в столовой на раздаче. Ой, Даша, Даша, Даша, Даша, жили бы мы с тобой и с Петькой, как голуби, ежели бы не Мария. Мария, конечно, посильнее тебя была. Ух, женщина, из мяса комбината. Как вспомню, так вздрогну, как вздрогну, мороз по коже. Даша, Мария, Мария, Даша, Петя, где они все? Ищи, свищи, вот они дети-то, вот они, рожай. Рожай, воспитывай. Отца родного не помню. Нет, я помню, в прошлом году мне звонил один. Помню, что сын. А вот как зовут его? А зовут его Склероз.

0: Хочу у вас спросить, не могли бы мы где-нибудь здесь организовать небольшой забег в ширину? Такой, знаете, бордельеро.
1: Классика жанра. Радиоканал «Мелодия». Вы слушаете радиоканал «Мелодия».

0: То, что доктор прописал.
1: Михаил Жванецкий.
2: Ей-богу, мне запрещали это читать, видимо, из-за возраста. Сейчас разрешили тоже, видимо, из-за возраста. Так что, наш человек в постели. Так, полная тишина, не реагируйте. Я, потому что это такая, это ситуация такая. Я настроюсь, вспомню. Так, хорошо. Теперь повернись. Не так. Чуть левее. Вот так. Нормально. Нет. Нет. Чуть-чуть правее. Еще правее. Еще. Во-во, чересчур. Во-во. Вот, не-не-не. Очень право. Левее. Назад. Стоп. Остановись. Назад. Чуть-чуть. Назад. Нормально. Не-а. Ага. Повернись. От меня. Ко мне. От меня. Во, правее, еще правее. Во. Не, стой. Повернись, еще. Вниз, ниже. Нет, это убери, вот это дай, да. Постой, да. Ко мне. От меня. Ко мне. Левее. Во. Не. Не разгоняйся. Во. Смотри в окно. Во. Вот это возьми, а вот это отпусти. Во. Хорошо. Во. Делай больно. Не, там ниже. Стой. Не разгоняйся. Вот так вот. Все.

0: Радиоканал «Мелодия».
1: Мне с детства

странная доля, не по годам, кланяйся и проси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму мерси. Странная доля, не по годам, кланяйся и проси. Бросьте

Петляя, как в детстве не раз, рядом со стариком. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку, месье и мадам, я подниму носы. Все тебе, нищий, все я отдам, кроме моей Люси. Бросьте монетку.

Счастье не вечное. Люсьен ушла. Нищий теперь просит в раю. Вместо него у того же угла. Сам я теперь стою. Кланяюсь дамам и господам, вышедшим из такси. Бросьте монетку, месье.

Белая ночь Ленинграда погостить на часок забрела. Забрела издалека оттуда, где заря окликает зарю. И, любуясь на гордое чудо, я как будто с тобой говорю. Ты ж часто

опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

среди погаснувших полей, и путь без солнца, путь без зверей, гоним их снегом журавлей.

давно понять пора настала, что слишком призраки люблю. Но все равно в жилищах зыбких попробуй их останови. Перекликаясь, плачут скрипки о желтом плесе, о любви.

0: терапия.
1: То, что доктор прописал.
2: Аркадий Райкин.
3: Хотел я консервную банку открыть. Я бычки с собой прихватил в томате. Мировой закусон. Слышь, от смех, от умора, музей. Нечем банку открыть. Куда я только не лазил, приспособился под конем, оторвал какую-то железяку, только вдарил, она как заверещит, у меня аж банка из рук выпала. Я говорю, чего ты дребезжишь? Что я тебе трогаю, я тебе кусаю? Ты видишь, у меня полно продуктов, на часах уже 3, а я еще ни в одном глазу. Ты можешь мне штопор вынести? Она в греческом зале, в греческом. Я говорю, тебе штопор есть в греческом зале? Вы понимаете, что вы говорите? Я говорю, я понимаю, ты понимаешь, что без штопора мне не открыть. Я об пол буду стучать, я же мешать буду. Это же музей. Темнота, слушай. Темнота. Никакой культуры, слушай. Намучился я так, намучился, слушай, я... Оторвал вторую железяку от этого же коня, пропихнул пробку внутрь. Но настроение, конечно, уже

Петербурге на радиоканале «Мелодия» полночь. Пусть наступающий день принесет вам удачу. Спасибо, друзья, что встречаете новый день вместе с нами.

0: край света, а надо и дальше пойду.
1: Радиоканал «Мелодия». Наши лучшие песни.
2: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

тобою, старые, как море, море, у которого ты жив. Мы с тобою старые, как горе, горе, от которого бежим. Мы устали, милая, с тобой, и для нас белеют корабли. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Мы упали около прибоя, мы упали около любви. Я дышу твоими волосами, словно незнакомою страной. Счастлив тем, что море рядом с нами, счастлив, что у моря ты со мной. Добрая, всезнающая бездна, нас ничем не будет обижать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя не убежать. Неподвижность — лучший способ бегства. Только от себя

мокрой твоей кожей тихо переходят на мою. Наши души переходят тоже, я уже свою не узнаю. Нас не станет снова, мы родимся, в мир придем из вечной тишины. Мы с тобой в море превратимся, мы к нему добавим тебе волны. Мы с тобою в море превратимся, мы к нему

встречать рассветы трудно одному, когда вокруг одни воспоминания. И знаю я, что дом остывший мой могла б согреть другая чья-то нежность. Но как делить любовь с другой? Как? Ведь есть на свете любовь.

мудрых лет до голубых седин, скрывая от друзей свои печали, живут на свете тысячи мужчин. Одной любви они присягу дали, и знают,

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

Вдруг нас поздравить забыв, нас поздравить забыв. Я ее согревал и теплом, и заботой, не тебя,

Если ссорились мы, ты ее защищала, упрекала меня, что не прав я во всем. Наш семейный покой, как могла, сохраняла, как всегда, позабыв о покое своем.

Может быть, мы бы с ней и расстались, не знаю. Только руки твои ту беду отвели. Так спасибо ж тебе, что хранишь ты, родная, то, что с нею вдвоем мы б сберечь не смогли. Мы б сберечь не смогли.

Укрытый льдом, зеленая вода. Летят на юг, перекликаясь, птицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.

А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. Над крышами картофельный дымок, висят на окнах синие метели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Здесь для меня дрова нарублены впрок, здесь для меня постелены постели. Шумят кругом дремучие леса, и стали мне докучливы и странны моих товарищей нездешних голоса, их городов асфальтовые страны. Моих товарищей далеких голоса, их городов асфальтовые страны. В тех странах в октябре еще весна, плывет цветов замысловатый запах, но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Но мне ни разу не привидится во снах туманный запад, неверный дальний запад. Никто меня не вспоминает там, моей вдове совсем другое снится. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы. А я иду по деревянным городам, где мостовые скрипят, как половицы.

порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо.

Счастливая встречай, мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.

0: мы о встрече говорим?
1: Что происходит на свете?
2: Просто зима.
1: Просто зима, полагаете вы?
2: Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. Ваши уснувшие ранние порой дома.
1: Что же за всем этим будет?
2: А будет январь.
1: Будет январь, вы считаете?
2: Да, я считаю. Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками вьюги старинный букварь.
1: Чем же все это окончится?
2: Будет апрель.
1: Будет апрель? Вы уверены?
2: Да, я уверен. Я уже слышал и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
1: Что же из этого следует?
2: Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца.
1: Вы полагаете, все это будет носиться?
2: Я полагаю, что все это следует жить. Следует жить, ибо сколько в юге не кружить.